Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет, и по велению точно вопреки.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Весна на радио Грозный.
1: 8:03, время в столице, друзья, вы слушаете любимое и родное радио на волне 105.4 FM. У микрофона я, Фариза Саадаева, и всем вам, конечно, желаю хорошего дня и отличного настроения на весь день. Напомню, что сегодня в вашей компании я пробуду до 12 ровно, поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами на любимой волне. Слушайте радио Грозный, и следующая композиция радует нас Диана Саламова. Звучит она для всех наших дорогих радиослушателей. Приятного прослушивания!

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Именем закона объявляю вас банкротом.
2: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-799-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ВМЦ.
3: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим

0: Наши адреса: город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мегасити».
1: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
2: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 105.4 FM.
1: Уважаемые жители и гости республики, в связи с обильными дождями, которые нанесли значительный ущерб жителям многих районов, в Чеченской республике и в Республике Дагестан объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Просим вас быть предельно осторожными, так как погодные условия до сих пор остаются нестабильными и непредсказуемыми. Берегите себя и своих близких, следите за официальной информацией и соблюдайте меры безопасности.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
3: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: радио «Грозный». Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый кроссовер Tenna T4L встал на конвейер. Он на 18 сантиметров длиннее обычной четверки. Салон чуть просторнее, объем багажника на 135 литров больше. Влезет лишний чемодан и пара сумок. А еще у L-ки более комфортная задняя подвеска и богаче оснащение. Набор двигателей и коробок передач тоже другой. Lada Azimut получит широкую цветовую палитру. В линейке будет 8 вариантов окраски. Белый, черный и темно-серый антрацит уже знакомы по другим моделям Lada. Бежевый и изумрудно-зеленый раньше появлялись только на концепт-карах. На серийных моделях появятся впервые. А одним из самых интересных обещает быть новый рубиновый оттенок. В России резко выросли продажи автомобилей глобальных марок, то есть не представленных у нас официально. За 4 месяца продано более 50 тысяч штук, почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом пользуются Toyota и Mazda. Также покупатели охотно привозят BMW, Volkswagen, Audi и Mercedes. Чекер-марафон – один из символов американского автопрома. Долгие годы под этой маркой выпускали специализированные машины для такси. Именно этот автомобиль водил герой Роберта Де Ниро в классическом фильме «Таксист». Машины на его основе встречаются в играх серии «Мафия» и «GTA». Интересно, что бренд «Чекер» был создан еще в 20-е годы русским иммигрантом. Подробнее его историю расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». 105.4 FM.

0: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери,

0: плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
2: Ничего не бойся. У тебя все получится. Ты справишься. А если понадобится помощь, мы рядом.
3: Агентство правовой поддержки Юрискон. Арбитраж. Сопровождение сделок. Налоговые и семейные споры. А также представительство в суде. Снятие арестов. Все виды юридических услуг под ключ. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный. Улица Трошева, 7. Третий этаж. 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: всего прогноз погоды.
1: Вы слушаете радио «Грозный», друзья, и в эфире прогноз погоды на сегодня. Этот майский день порадует жителей города теплой и по-настоящему весенней погодой. Утро в Грозном началось с солнца, и в течение дня температура воздуха поднимется примерно до 25 градусов. Ближе к вечеру местами возможна небольшая облачность и кратковременный дождь. Но в целом день обещает быть комфортным и приятным. Ветер слабый, настроение отличное. Пусть сегодняшний день принесет вам только хорошие новости, улыбки и удачи. Оставайтесь с нами. У микрофона Фариза Саадаева, и продолжается эфир на радио «Грозный».
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 киловатт.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 938 895 0995. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Уважаемые жители и гости республики, в связи с обильными дождями, которые нанесли значительный ущерб жителям многих районов, в Чеченской республике и в Республике Дагестан объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Просим вас быть предельно осторожными, так как погодные условия до сих пор остаются нестабильными и непредсказуемыми. Берегите себя и своих близких, следите за официальной информацией и соблюдайте меры безопасности.

0: бәпі де тулғене. Карбобизм ларым самуға.
1: Телсио желащик мастерг маршал Декирил Сатя Грозна радио та Юлія Лергоч цілу рубрику. Хорошо ти нагда хочу скверт але що версі дешнеш гочдин ночі мата при ко лемарте привет дор садайт. Сача кенге дедур сатул хобил гал вакару цун совгат толерин. Тахан гочде дес өсі дош ту сообразительный цун дел сача кенге дали при ко лемарте привет дош яздеш сабаит ше смс хамаш.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты.

0: Десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж». Город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мегасити».
2: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-200-00-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: әпі де тулғене. Карбобизм ларым самуға.
1: Жала ит жост кайцайт минуты гоч то рубрика лерен канча кел гергех на хинса тулым кобил голова карос тахан гоч до дис эрси дош сообразительный дарат канох чему тахцу на кета миолу жи жопнис угар халделерга кот из чакелуш вай радио ладу хархову из аз дагар дек алвот улам бахарц дек аж фашна дел рейс хил жигар дек лацен кертнек аж массар дек лацерду кот я вай рубрик чак кенгиеду кадала духардовай саламова дианик

0: Тем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Эстео начал формировать дилерскую сеть. Планирует запустить около 80 салонов по всей стране. Предположительно, машины будут продавать в тех же дилерских центрах, что и Exit. Напомним, Эстео – это новая марка российского происхождения. Будут выпускать машины на базе Exit. Первая модель, кроссовер MX, поступит в продажу летом. Начал работу официальный сайт марки «Сенат». На нем опубликовано изображение первой модели седана «Сенат 900». Премьера пройдет 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Под маркой «Сенат» будут выпускать представительские седаны. Они будут чуть проще и дешевле лимузинов «Аурус Сенат». JQ J7 получит новые модификации. Покупатели теперь смогут выбирать между двигателями на 150 и 186 лошадиных сил. Благодаря этому базовая версия стала доступнее. Теперь от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Полный привод сочетается с обоими моторами. В общем, выбор у покупателей расширился. Колдуном в автомобилях называют один из элементов тормозной системы. Он ограничивает остроту задних тормозов, чтобы машину меньше заносило при резких маневрах. Если колдун работает неправильно, задние тормоза могут не тормозить вообще или наоборот включаться слишком резко. И то, и другое довольно опасно. Подробнее о том, как выявить неисправность колдуна и что делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». 105.4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: 11:03, время в столице, друзья, на Радио Грозный стартовал всеми любимый час музыкальных приветов. Это час, когда вы можете передать приветы и поздравления своим родным и близким. Для этого переходите на наш телеграм-канал Радио Грозный и под последней публикацией оставляйте все свои сообщения. Я с удовольствием буду зачитывать их до конца этого часа, поэтому обязательно пишите и участвуйте. Радуйте своих родных. Ну а я рада вас следующей композиции от Айны Исаевой. «Сердце ты мое», она называется и звучит для всех наших слушателей. Приятного прослушивания.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Итак, друзья, продолжается час музыкальных приветов на радио Грозный. Совсем недавно он стартовал, но мы уже успели получить ваши первые сообщения. И сейчас я перейду к их зачитке. Здравствуйте, радио Грозный. Дедикал Шумассери. Хотелось бы передать огромный саламаршал своей любимой семье и Наркаевым. Спасибо, что вы есть. Далдук удах дошу. Амин. Дох саламаршал. Тогай твой тяг. Деберкате дохыл. Далее. Здравствуйте, радио Грозный. Хотелось бы передать большой саламаршал и поздравить с днем рождения свою сестру Лизу. И желаю счастья, здоровья и всего самого хорошего. Далдык алюльхо. Амин. Алла далдык алюль, далдук яхыл, дал ирсе, дуэл сунчерыш. Мы также присоединяемся к поздравлениям, желаем счастья и здоровья. Ну и следующая композиция в подарок от радиостанции Грозный звучит для всех наших именинников. С праздником!

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Именем

0: закона. Объявляю вас банкротом.
1: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8 928 30 3020. 8 928 30 3020. В магазине Баев роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль Чанган, путевку на Умру или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Ну что ж, друзья, продолжаем час музыкальных приветов, и я вновь продолжаю зачитывать ваши самые добрые и теплые сообщения в прямом эфире. Здравствуйте, Радио Грозно. Хотелось бы передать большой соломаршал своему брату. Передаем огромный соломаршал, желаем хорошего и удачного дня от сестры Лизы. Такое вот сообщение. Далее. Здравствуйте, Радио Грозно. Я бы хотела поздравить с днем рождения свою подругу и пожелать ей долгих лет жизни. Прекрасное сообщение, к которому мы также присоединяемся. Желаем счастья, здоровья и всех-всех благ. Ну и в качестве подарка от радиостанции «Грозный» звучит следующая композиция.

Дал Ирсия Дойотсон Шереш. Еще раз с праздником. Ну и в качестве подарка для всех наших именинников звучит следующая композиция от Марианы Яндаровой. Хадок Ица Хожурю. Она называется...

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Ну что ж, друзья, продолжается эфир на радио Грозное, а также продолжается час музыкальных приветов, где мы зачитываем ваши приветы и сообщения в прямом эфире. И вот одно из них. Ассаламу алейкум, Грозное радио. Дедикхал. Хочу поздравить Садевищезуд Умарову Зулай из Германии. Зулай Тхадалды Калил Арсен с Бельгии. Подписался под таким вот сообщением. Мы, конечно же, присоединяемся, желаем счастья, здоровья, всех-всех благ. Далды Калил Далдуку Яхил Дал Ирсия Дойл Цуньшереш. Следующее сообщение. Здравствуйте, радио Грозное. Передайте, пожалуйста, большое Саламашал Исмаилу. Он сейчас едет в Аргун и находится в дороге. Пожелайте ему хорошего пути. Конечно же, мы желаем ему хорошей дороги и счастливого пути. Дал некто Болсон. И скрасим ему поездку, поставив хорошую музыкальную композицию. Для вас звучит Турпал Магомадов с композицией Сасинан Ирс. Она называется

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций – это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатно. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-5967.
5: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов на радио Грозный.
1: 11:53, время в столице. Друзья, к большому сожалению, пора закрывать час музыкальных приветов, так как время близится к концу. И сейчас я завершу его в зачитке ваших последних сообщений. Здравствуйте, Радио Грозный. Хотелось бы передать большой салам маршал своей любимой семье и пожелать ей хорошего дня. Мама, папа, брат Мансур и Элиза. Желаю вам хорошего дня. Прекрасное сообщение. Мы всем передаем большой салам маршал. Желаем хорошего и отличного дня. Далее. Дедекхыл Массери, передайте, пожалуйста, моей любимой маме, что я люблю. Я ей желаю хорошего дня. Она сейчас на работе и слушает ваше радио. Дочка Седа подписалась под таким вот

Следующее сообщение. Дедик Халмасири сунда гардик алил ордар сайхоми ищин чуденца далдик алил хухайда далдуку яхил хадал ирсе дуэл хашарыш. Амин. Аллах далдик алил далдуку яхил дал ирсе дуэл суншарыш. Мы присоединяемся к поздравлениям. Также желаем счастья, здоровья и всех-всех благ. Ну что ж, это было последнее сообщение, друзья. И на этом час приветов я закрываю. С вами также прощаюсь. Напомню, что с 8 часов и по настоящее время микрофона была я, Фариза Саадаева. Мы с вами обязательно услышимся в следующий раз. А вы не переключайтесь и оставайтесь на любимой и родной волне. Слушайте радио Грозный, Ади Кёлшу, Марш Айл.

0: Итоговый информационный выпуск.
1: Маршал Душек, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире итоговый информационный выпуск новостей на радио «Грозный». Заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев провел совещание с главами муниципалитетов и руководством чеченского регионального отделения партии «Единая Россия», посвященное подготовке к электронному предварительному голосованию. Участники обсудили информирование избирателей, подготовку к избирательной кампании 2026 года и формирование предложений в народную программу. Партии. По словам Ахмеда Дудаева, в сентябре 2026 года в Чеченской Республике пройдут выборы главы Чеченской Республики, депутатов Госдумы Российской Федерации, парламента Чеченской Республики и местных органов власти. Он отметил, что по поручению Рамзана Кадырова все мероприятия должны пройти прозрачно и легитимно. Электронное предварительное голосование «Единой России» пройдет с 25 по 31 мая с использованием технологии блокчейн. Регистрация избирателей проходит через портал госуслуги и продолжается до 29 мая. Также на этой неделе сразу несколько представителей Чеченской Республики добились высоких результатов на международной спортивной арене. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. На прошедшем в Тбилиси чемпионате Европы по самбо шейх Мансур Хабибулаев завоевал золотую медаль. В финальной схватке он одержал уверенную победу. По словам Ахмата Кадырова, Хабибулаев является одним из самых титулованных спортсменов в истории самбо. На его счету 7 побед на чемпионатах мира, 2 титула чемпиона Европы, 7 побед на чемпионатах России, а также Кубок мира и победа на Всемирных играх. Еще одну золотую медаль для республики завоевал воспитанник Республиканской школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе Райбек Мучураев. На первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет спортсмен стал победителем. Мучураев провел 4 поединка и одержал победу в каждом из них. Ахмат Кадыров поздравил спортсменов и тренеров, пожелав новых достижений и дальнейших успехов. Также Ахмат Кадыров сообщил, что на центральной площади Грозного имени Ахмата Хаджи Кадырова состоялось открытие внедорожной гоночной серии «Альфа-Рейс». В мероприятии принял участие и сам заместитель председателя правительства, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. В рамках серии пройдут чемпионат России по мотораллии, всероссийские соревнования по ралли-рейдам и фестиваль мотоциклетного спорта, внедорожный фестиваль «Альфа-Тур». В соревнованиях участвуют уже около 50 экипажей и 80 спортсменов из разных регионов России, включая победителей и призеров крупных международных турниров. Ахмат Кадыров также отметил, что проведение подобных мероприятий способствует развитию гоночных дисциплин и повышает туристическую привлекательность Грозного. Он также поблагодарил организаторов соревнований и пожелал участникам успешных выступлений. На этом все. Это были основные новости за эту неделю. У микрофона была я, Селима Хасбулатова.

0: только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: появились в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
2: Ничего не бойся, у тебя все получится, ты справишься, а если понадобится помощь, мы рядом.
3: Агентство правовой поддержки Юрискон, арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
4: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
5: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036, и мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
6: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-5967.
7: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

Друзья, 13:03, время в столице. Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы на вашей любимой волне 105.4 FM. И у микрофона сегодня говорит Мадина Тавсултанова. Пробуду я с вами до 17:00 ровно. Надеюсь, что у вас все замечательно. Во-первых, потому что сегодня выходной у многих. Прекрасный день для хорошего настроения и приятных моментов. Во-вторых, сегодня замечательная погода. Отличная возможность пройтись по красивым улицам вашего города. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет очень много интересных передач, новости, конечно же, много любимых чеченских песен. И, кстати говоря, прямо сейчас вот-вот прозвучит одна из них. Посвящается она всем, кто слушает или слышит радио Грозный. Всем всего доброго!

0: Реклама.
1: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер «Хава».

0: скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Календарь событий.
1: Друзья, 13:21 в столице. Эфир на радио Грозный продолжается. И самое время поговорить о сегодняшних праздниках. 23 мая в календаре и отмечается сегодня, не поверите. Он еще и стоит, данный праздник имеется в виду самым первым в списке. Это Всемирный день черепахи, животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие. И в честь этого дня всем желаю того же самого, чего желает нам черепашка. Вот Международный день спортивной борьбы также отмечается сегодня. Он как раз-таки у нас очень распространен. И поэтому всех причастных к данному празднику я поздравляю от души, желаю вам успехов в учебе, в работе, в общем, во всех делах. Далее идут знаменательные события, одно из которых произошло в 1930 году. Первым орденом Ленина награждена газета «Комсомольская правда», что очень-очень важно. Вот и в 2003 году Москва официально вступила в борьбу за право проведения Олимпийских игр 2012 года. Вот и все, дорогие слушатели, на этом знаменательные события и, конечно же, праздники у нас закончились, но наверняка сегодня отмечают многие свой день рождения, и мы желаем вам много счастья, здоровья, удачи, чтобы вы всегда улыбались и дарили эту улыбку своим окружающим людям. Вот и все. Конечно же, посвящаем вам хорошую композицию, наверняка вам всем она понравится. Называется она «Тамара Дадаш». Называется она «Адика Йойла», а поет ее, конечно же, Тамара Дадашева.

0: Реклама. Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой Экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера». Актив Экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой Экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru

0: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф. We'll be right back.

что F4 радио да на или отуа новость чуть пара та радио латин давор чан айн полезный рюк ай хан рюк рисковать дирдат айо ишегмел чу осиловачи вот бар итнатук.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Итоговый информационный выпуск.
2: Маршал Душек, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире итоговый информационный выпуск новостей на радио «Грозный». Заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев провел совещание с главами муниципалитетов и руководством чеченского регионального отделения партии «Единая Россия», посвященное подготовке к электронному предварительному голосованию. Участники обсудили информирование избирателей, подготовку к избирательной кампании 2026 года и формирование предложений в народную программу. Партии. По словам Ахмеда Дудаева, в сентябре 2026 года в Чеченской Республике пройдут выборы главы Чеченской Республики, депутатов Госдумы Российской Федерации, парламента Чеченской Республики и местных органов власти. Он отметил, что по поручению Рамзана Кадырова все мероприятия должны пройти прозрачно и легитимно. Электронное предварительное голосование «Единой России» пройдет с 25 по 31 мая с использованием технологии блокчейн. Регистрация избирателей проходит через портал госуслуги и продолжается до 29 мая. Также на этой неделе сразу несколько представителей Чеченской Республики добились высоких результатов на международной спортивной арене. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. На прошедшем в Тбилиси чемпионате Европы по самбо шейх Мансур Хабибулаев завоевал золотую медаль. В финальной схватке он одержал уверенную победу. По словам Ахмата Кадырова, Хабибулаев является одним

из самых титулованных спортсменов в истории самбо. На его счету 7 побед на чемпионатах мира, 2 титула чемпиона Европы, 7 побед на чемпионатах России, а также Кубок мира и победа на Всемирных играх. Еще одну золотую медаль для республики завоевал воспитанник Республиканской школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе Райбек Мучураев. На первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет спортсмен стал победителем. Мучураев провел 4 поединка и одержал победу в каждом из них. Ахмат Кадыров поздравил спортсменов и тренеров, пожелав новых достижений и дальнейших успехов. Также Ахмат Кадыров сообщил, что на центральной площади Грозного имени Ахмата Хаджи Кадырова состоялось открытие внедорожной гоночной серии «Альфа-Рейс». В мероприятии принял участие и сам заместитель председателя правительства, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. В рамках серии пройдут чемпионат России по мотораллии, всероссийские соревнования по ралли-рейдам и фестиваль мотоциклетного спорта, внедорожный фестиваль «Альфа-Тур». В соревнованиях участвуют уже около 50 экипажей и 80 спортсменов из разных регионов России, включая победителей и призеров крупных международных турниров. Ахмат Кадыров также отметил, что проведение подобных мероприятий способствует развитию гоночных дисциплин и повышает туристическую привлекательность Грозного. Он также поблагодарил организаторов соревнований и пожелал участникам успешных выступлений. На этом все. Это были основные новости за эту неделю. У микрофона была я, Селима Хасбулатова.

0: Важнее всего прогноз погоды.
1: Итак, друзья, эфир на радио Грозно продолжается. У микрофона Мадина Тавсултанова. И самое время поговорить о погоде. Сегодня днем достаточно тепло, на улице плюс 24 градуса, облачно, но с прояснениями. Вечером опустится температура до плюс 20 градусов, и ночью она составит минимальные 15 градусов. Будет облачно, ну и, конечно же, не будем забывать о режиме чрезвычайной ситуации федерального значения, которая все еще действует в Чеченской Республике и Республике Дагестан. Берегите себя и оставайтесь на волне 105.4 FM. Следующая композиция звучит именно для вас.

0: объявления.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
3: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Именем закона объявляю вас банкротом.
5: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? Чайна Шоп – это прямой доступ

0: китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги. Получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
1: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
0: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама. Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата

0: валюта любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Иглоукалывание, массаж, остеопатия, герудотерапия, апитерапия, капельницы. Позвоните по номеру 928-738-1777, и мы позаботимся о ваших близких. Или приходите по адресу: город Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Подарите не вещь, а впечатление и заботу, которые останутся навсегда.
1: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: час приветов на радио Грозный.
1: Итак, дорогие слушатели, 15:00 в столице. Это время часа музыкальных приветов, время, когда можно отправлять родным и близким приветы, поздравления, теплые приветы, пожелания, все что угодно, все, что их обрадует, можно отправить по номеру 8, точнее, позвонить можно нам также и, конечно же, отправить свои сообщения на наш телеграм-канал «Радио Грозный» под последним постом в комментариях. А также, если у вас нет телеграма, можно отправить свои сообщения на номер 5544 с кодовым словом «Соло». В общем, все запомнили, все записали, я жду ваших приветов и поздравлений, а вы вспоминайте, у кого сегодня день рождения или кому вы хотите передать привет. Ну а для вас всех, кто слушает «Радио Грозный», звучит композиция от Маки Сагаиповой «Хазаканта». Она называется «Хазаканта».

0: Час приветов на радио Грозный.
1: 15.05 столица, друзья, всем доброго дня и хорошего настроения. Час приветов продолжается, и хотелось бы, во-первых, передать огромный соломаршал, огромный привет нашей незаменимой, единственной и любимой невестке Хадиже. От всего коллектива Радио Грозный и искренне поздравить ее с днем ее рождения. Вот, и ей сегодня исполнилось 24. Хадижа, родная, мы тебя поздравляем. Хинцен, иш дика елш, иш се елш, могш мерш елш, дух я хайлатхун, пустите у тебя в жизни будет все хорошо. И в твой день рождения, и каждый день надо только верить во все самое лучшее, и тогда обязательно это сбудется. Ну и в честь твоего дня рождения, конечно же, мы поставим композицию Ильяса Аюбова «Теша Хо». Она называется, и как раз-таки он тоже напоминает тебе о том, что надо только верить. С днем рождения и приятного тебе прослушивания!

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Итак, друзья, это была композиция Ильяса Аюбова «Тишао», она называлась. Ну а мы продолжаем час музыкальных приветов в зачитке ваших смс-сообщений. И напомню, что час приветов опять-таки продолжается. До конца этого часа успейте отправить свои смс-ки на номер 5533 5544 с кодовым словом «Соло», а также отправить свои смс-сообщения можно на наш телеграм-канал «Радио Грозный» под последним постом в комментариях. И будьте активнее, как и следующие слушатели, которые отправили нам на наш сервис номер сообщения. Итак, Фариза поздравляет с днем рождения свою подругу, очень близкую, Элизу. Вот, ей исполнилось 16 лет. Кстати говоря, очень рада, что среди наших слушателей есть такие молодые ребята, зумеры, как это любят называть сейчас. Вот, мы, конечно же, вас поздравляем и желаем вам много-много счастья, здоровья, удачи, чтобы у вас все было в жизни хорошо. Билал поздравляет своего брата, старшего Хамзата, в общем, так и подписано, между прочим, старшего Хамзата. Вот, то ли это брат, то ли это друг, неизвестно, но Хамзат, пусть у вас в жизни тоже будет все замечательно, мы вам желаем счастья, здоровья, удачи, чтобы вы всегда были счастливы. Вот, и, конечно же, посвящаем всем, кто слышит или слушает Радио Грозный, композицию от Амруди и Майруди Чентиевых, песню «Садок Духо», которая буквально сейчас началась.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 2898.
5: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-59-67.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Итак, друзья, продолжается час музыкальных приветов. В зачитке ваших смс-сообщений просят передать привет всем миллениалам от Мансура Авдаева. От лица Зумера добавлю, что он желает всем вам долгих и счастливых лет жизни. Ну и Мансуру, конечно же, Соло Маршал отправляется от всего коллектива Радио Грозный. И он, дабы вспомнить молодость, просит посвятить композицию поколению миллениалов песню «Лиза», что будет, конечно же, исполнено. Слушайте и наслаждайтесь, дорогие мои старые друзья, и, конечно же, Мансур.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Ну что ж, дорогие слушатели, это была композиция, которая знакома многим людям, многим миллениалам. Наверняка вам понравилась. И мы продолжаем зачитки ваших смс-сообщений, час музыкальных приветов. 15:28 столица. Ну а я напоминаю вам, друзья, чтобы вы поспешили отправить свои смс-сообщения на телеграм-канал Радио Грозный или, конечно же, на наш сервис номер 5544 с кодовым словом «Соло». Итак, ассаламу алейкум. Дедика дэл массера, дэл везел, дуквахл. Это наш постоянный радиослушатель. Доксалмашу, Лушал, Жершабазов, Бесланик, Делерсалмашу, Хулила, Беслан, мы вам передаем большой пламенный привет от нашего постоянного слушателя. К сожалению, имени нам неизвестно, тут не написано, но мы его знаем не понаслышке. Опять-таки, передаем и нашему слушателю большой-большой салмашу. И следующая композиция посвящается, конечно же, для того, кто у нас заказал эту песню. Она называется «Безаманницка» от Ильяса Эбиева. Очень красивая композиция. Автор, точнее, отправитель, к сожалению, не подписался, но мы надеемся, что песня понравится. Желаем всем удачи и, конечно же, приятного прослушивания.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: 15:33 в столице, друзья, всем доброго дня и хорошего настроения. И, конечно же, мы продолжаем наш час музыкальных приветов под ваши СМС-сообщения. Получилось складно, кстати говоря, давайте сразу же прочитаем одно очень хорошее сообщение, посвященное Тамиле. Вот, доброго времени суток и вам того же. Хотела поздравить Алироеву Тамилу с получением диплома. Тамила, поздравляю с успешным окончанием. Желаю уверенно шагать к новым победам и достижениям. Далдиабергтеюлга, с любовью, твоя мама. Вот что-что, но мама — это самое ценное, самое дорогое, что есть в жизни у каждого человека. Поэтому хамам далдухяхил. И Тамилочка, огромное тебе спасибо за то, что ты самая такая классная девочка на свете. Вот, в общем, мы желаем тебе успехов и всем, кто сдает экзамены или уже сдал, тоже успехов. И удачи во всех начинаниях. Помните, что у вас все в жизни получится. И, конечно же, Тамиле посвящаем хорошую композицию. От Валида Гадаева поет и эту песню Валид. И, конечно же, называется она «У родника». Наверняка ей понравится. Так что слушайте с удовольствием и приятного всем прослушивания.

0: час приветов на радио Грозный.
1: Ну что ж, дорогие слушатели, 15:38 столица. Мы продолжаем час музыкальных приветов, зачитки ваших смс-сообщений и быстренько зачитаем их и остановимся на небольшую рекламную паузу. Итак, Элиза передает соло-маршал своей подруге Зухре, которая шьет платья и очень красивые. В общем, мы передаем

не бывает. И, конечно же, передаем соло-маршал от Фариды своей подруге Ясмине. Мы передаем ей огромнейший привет и желаем ей, конечно же, хорошего дня и прекрасного настроения. Посвящаем композицию очень зажигательную, которая всем нравится, Баколу, а называется она от Айшат Махметмурзаевой. Вот, слушайте с удовольствием и оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Ну что ж, дорогие слушатели, 15:53, на этом у нас все, друзья. Последний выход этого часа, последние сообщения мы зачитаем прямо сейчас. И, конечно же, они пришли на наш сервис номер 5544 с кодовым словом «Соло». Поздравляю Дешиеву Зулихан, передаю эту песню. Ну, какую песню, неизвестно, но мы наверняка думаем, мы наверняка уверены, что ей понравится композиция. Это Расаева Хусейна, «Бабио» она называется, и, конечно же, мы посвящаем ей эту песенку, и желаю, следующее сообщение звучит у нас таким вот образом: желаю самых приятных выходных своей старшей сестре Ларисе, и для полного счастья прошу песню Геннело Мариам Ташаевой. В общем, мы, конечно же, передаем и ей, Ларисе, имеется в виду, хорошего настроения, и, конечно же, обязательно после песни «Бабио» поставим эту композицию. Ну, и мы завершаем на этом час музыкальных приветов. Конечно же, желаем всем вам, дорогие наши слушатели, хорошего настроения, прекрасного дня. И на этом мы с вами не прощаемся. Обязательно услышимся в следующем часе. А пока что слушаем хорошие песенки.

0: объявления.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Ашхаду анна

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
4: Ничего не бойся, у тебя все получится, ты справишься, а если понадобится помощь, мы рядом.
5: Агентство правовой поддержки Юрискон, арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите.

0: Кооператив «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

режим чрезвычайной ситуации федерального значения, поэтому в любой момент, как мы знаем, нужно быть начеку. Друзья, будьте счастливы, цените каждый момент и никогда не грустите. С вами с утра, точнее с обеда. Да, для кого-то утро началось в обед, да. В общем, с вами была Мадина Тавсултанова. Я желаю вам еще раз всего самого доброго и самого светлого. И посвящаю вам хорошую песню от Ильяса Аюбова, которая называется «Даяхна Зама». Наверняка вам она понравится, и слушайте с удовольствием. Оставайтесь на волне 105 и 4 FM.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
3: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Ассалам алейкум! Хотите комфортное и надежное такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Taxi.

0: Транстакси. ОГРН 124-200-00-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио Грозный. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Эстео начал формировать дилерскую сеть. Планирует запустить около 80 салонов по всей стране. Предположительно, машины будут продавать в тех же дилерских центрах, что и Exit. Напомним, Эстео – это новая марка российского происхождения. Будут выпускать машины на базе Exit. Первая модель, кроссовер MX, поступит в продажу летом. Начал работу официальный сайт марки «Сенат». На нем опубликовано изображение первой модели седана «Сенат 900». Премьера пройдет 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Под маркой «Сенат» будут выпускать представительские седаны. Они будут чуть проще и дешевле лимузинов «Аурус Сенат». JQ J7 получит новые модификации. Покупатели теперь смогут выбирать между двигателями на 150 и 186 лошадиных сил. Благодаря этому базовая версия стала доступнее. Теперь от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Полный привод сочетается с обоими моторами. В общем, выбор у покупателей расширился. Колдуном в автомобилях называют один из элементов тормозной системы. Он ограничивает остроту задних тормозов, чтобы машину меньше заносило при резких маневрах. Если колдун работает неправильно, задние тормоза могут не тормозить вообще или наоборот включаться слишком резко. И то, и другое довольно опасно. Подробнее о том, как выявить неисправность колдуна и что делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». 105.4

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-021-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера». Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Внимание! Toyota сервис Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota сервис Goyty. 8 928 003 22 66. 8 928 003 22 66.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынком. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8 928 30 3020. 8 928 30 3020.
6: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-5967.
7: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Россия.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: праздник. Реклама.
1: Именем закона объявляю вас банкротом.
2: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу.

0: сразу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатно. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Телефон рекламной службы 29 64

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в

0: самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Присылайте свои сообщения на номер
1: 5544. Кодовое слово «Соло».
2: 19 часов ровно, это радио Грозный, волновещание 105.4 FM, в студии Сулейман Абдулкудусов. В этот прекрасный субботний вечер проведу это время с вами. Ну и условно сейчас у нас час приветов, где мы можем немножечко пообщаться, передать приветы вашим близким и родным, ну и просто кого-то поздравить с днем рождения. Все это возможно, если будут ваши сообщения на сервисном номере 5544, где кодовое слово «Соло», либо в телеграм-канале нашей радиостанции «Грозный». Ну и напоследок напомню, что на территориях Чеченской Республики и Республики Дагестан все еще введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Пишите, друзья, жду ваших сообщений, пока для вас поет Мака Межиева с песней «Нохчигала».

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун.

0: улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
1: Ничего не бойся. У тебя все получится. Ты справишься. А если понадобится помощь, мы рядом.
2: Агентство правовой поддержки «Юрискон». Арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
4: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 2898.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Эстео начал формировать дилерскую сеть. Планирует запустить около 80 салонов по всей стране. Предположительно, машины будут продавать в тех же дилерских центрах, что и Exit. Напомним, Эстео – это новая марка российского происхождения. Будут выпускать машины на базе Exit. Первая модель, кроссовер MX, поступит в продажу летом. Начал работу официальный сайт марки «Сенат». На нем опубликовано изображение первой модели седана «Сенат 900». Премьера пройдет 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Под маркой «Сенат» будут выпускать представительские седаны. Они будут чуть проще и дешевле лимузинов «Аурус Сенат». JQ J7 получит новые модификации. Покупатели теперь смогут выбирать между двигателями на 150 и 186 лошадиных сил. Благодаря этому базовая версия стала доступнее. Теперь от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Полный привод сочетается с обоими моторами. В общем, выбор у покупателей расширился. Колдуном в автомобилях называют один из элементов тормозной системы. Он ограничивает остроту задних тормозов, чтобы машину меньше заносило при резких маневрах. Если колдун работает неправильно, задние тормоза могут не тормозить вообще или наоборот включаться слишком резко. И то, и другое довольно опасно. Подробнее о том, как выявить неисправность колдуна и что делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». 105.4 FM.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: историй.
1: Присылайте свои сообщения на номер
0: 5544. Кодовое слово «Соло».
2: Час приветов на Радио Грозный в эфире у нас. У микрофона Сулейман Абдулкудусов. Я читаю ваши сообщения, которые вы, в свою очередь, отправляете на два пункта. Первый пункт – это у нас сервисный номер, услуга платная, но вы можете заказать еще и песню 5544, кодовое слово в начале текста латиницей, то бишь английскими буквами «соло». Ну, а что касается Телеграма, Телеграм у нас всегда готов принимать гостей и наших слушателей, их комментарии и все это озвучивать в прямом эфире. Потом еще, конечно же, добавляем хорошую музыку. Одна из таких уже звучит, Тамара Дадашева, «Безуман Маргал» называется композиция. А я в очередной раз напомню, что на территориях Чеченской Республики и Республики Дагестан все еще введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

0: час приветов на радио Грозный.
1: Да, давненько мы не слушали вот эту легендарную песню в исполнении Ляса и Бива Дэймахка. Вспоминаем все самое лучшее. И еще следующая композиция, которая часто звучит, в отличие от предыдущей, она прозвучит, ну, скорее всего, наверное, для именинников. Бюстика Хилл нам написали, дал Дизель Хшумосу. Сэйши еще дэйл ялы арсуна, енчу дэнце эсила линда. Дал дуку я хвил шеще, дал бяркет и дуэл тихэ ташо элязина. Дал дуку я хвил ирсе хил шуарт мокшал лахтюл шашин дэгу сэтюш. Дикника чайвел шуши. Шуши дейк али аша шушин соуғат талуарду суны халхиялы сахазы эшер хуатты оқвай.
2: Привет, ромашки!
3: Весна на радио Грозный.

0: приветов на радио Грозный.
1: Продолжается час приветов на радио Грозный. Следующий именинник у нас Ломали. С днем рождения поздравляю Хачукаева Ломали. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и удачи во всех начинаниях. Будь счастлив, ведь тебя поздравляет весь Бенуэ Юрт. Написали здесь, мы, не просто Бенуэ Юрт, все жители Чеченской Республики поздравляют тебя.

0: Политика изнутри.
1: Уважаемые радиослушатели, доброго вам времени суток. Политика изнутри в эфире. Тема сегодняшней нашей беседы – вопросы консолидации общества в современных условиях. И в нашей студии сегодня руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Молос Атаевич Гайраханов. Молос Атаевич, добро пожаловать.
2: Добрый
1: эфир. Молос Атаевич, вот все мы понимаем, что уже пятый год страна живет в условиях специальной военной операции и видим, какое давление оказывается на нашу страну со стороны Запада. Ну, такое количество, наверное, санкций на себе не испытывал, наверное, даже Иран, несмотря на то, что он находится под санкциями чуть ли не, по-моему, с 79-го года. При этом мы понимаем, что в этих условиях несказанно возрастает роль организаций, работа которых так основана на патриотических началах. И без малейшего сомнения, вот в авангард этих организаций можно причислить и вашу организацию «Офицеры России». Вот расскажите, пожалуйста, о своей работе. Если можно, давайте начнем разговор с работы о нашей молодежи, как, наверное, наиболее уязвимой части нашего общества с идеологической точки зрения.
2: Муса, как вы отметили, мы действительно находимся в условиях санкций. Есть стремление закрыть нашу страну, есть стремление сегодня надавить на Россию. И в этих условиях, конечно, очень важно, чтобы общество было единым, консолидированным. Мы понимаем, что многие информационные ресурсы,

0: Ресурсы в руках наших противников, есть доступ к этим ресурсам. Молодые люди имеют возможность работать с разной информацией, воспринимают эту информацию по-разному. И в этих условиях, конечно, и не только журналистам, но и общественным организациям необходимо доводить до подрастающего поколения, что это наша страна, ее защита – это наша задача. И защита страны происходит не только с оружием в руках, ее нужно защищать ее интересы и на дипломатическом уровне, и в международных отношениях. И, конечно, мы понимаем, что разобщенное общество, разделенное общество, легче такое общество разрушить. И мы поэтому стараемся проводить различный спектр работы. Коротко говоря, что какие ресурсы общественных организаций, и у нас, как и у других общественных организаций, нету ни финансовых, ни материальных ресурсов. Самый главный наш ресурс – это люди. Люди с огромным опытом работы. Это военные, это люди, имеющие боевые награды, это люди, имеющие огромный управленческий опыт, люди, у которых есть связи практически во всех регионах Российской Федерации. И есть жизненный огромный опыт, который позволяет делать правильные выводы. И поэтому офицеры России ставят перед собой выполнимые задачи. То есть мы не только закрыты в Чеченской Республике, мы тесно взаимодействуем со своими коллегами в других регионах. У нас несколько проектов реализовывается. Ну и как все патриотические организации, главная работа – это патриотическое воспитание. Ну, в связи с тем, что в наших рядах много специалистов, мы на себя еще взяли обязанность сами заниматься работой по профилактике правонарушений, профилактику употребления психоактивных веществ. И самый главный наш проект, организация, он единственный проект в стране. Это очень важный проект, он одобрен у нас Министерством обороны Российской Федерации, поддержан самой федеральной структурой офицеров России. Проект называется «Адаптация военнослужащих по призыву из Чеченской Республики в рядах вооруженных сил России». В рамках проекта мы проводим, опять-таки, комплекс мероприятий. Самое первое, до отправки новобранцев в воинские части, у нас есть несколько подготовленных презентаций, мы по ним отрабатываем. Эта часть очень важна, потому что самые конфликтные моменты происходят в первые дни службы. То есть военная служба и то, что наши молодые люди привыкли в своей гражданской жизни видеть, те ценности, которые были в гражданской жизни, или те их понятия, они в некоторых случаях несовместимы с требованиями воинской службы. А там самое главное – это дисциплина, это умение подчиняться, это умение выполнять чужие приказы, даже если вам они не нравятся, даже если вы считаете, что эти приказы нелогичны. И без дисциплины нет армии, поэтому мы объясняем это все, объясняем порядок подчиненных.
1: Да и вообще вот проблема адаптации друг с другом тоже многие проблемы, наверное, рождает.
0: Ну, в одном месте, когда собирается много мужчин, это воинские коллективы, это мужские коллективы, и там идет такая внутренняя борьба, незримая. Конечно, в этих ситуациях молодым людям необходимо занять свою нишу, и нужно, во-первых, выстроить отношения со своими сослуживцами, со своими командирами, показать свои достойные качества. И если что-то, что ты считаешь, что тебя ущемляет, то нужно научиться вот эти вопросы также регулировать не кулаками, а именно разговором, выстраиванием взаимоотношений. И самое главное – понимание того, для чего эта воинская служба необходима. Вот самая первая, самая огромная, наверное, работа – это работа с новобранцами, с призывниками. Она позволила нам значительно снизить конфликтные ситуации в первые дни прохождения службы по призыву. Когда мы начинали этот проект, мы столкнулись с тем, что буквально за первый месяц-два месяца в отношении наших ребят возбуждались уголовные дела, и они, даже не осознав, куда они попали, почему их судят, что они такого натворили, что в отношении них предпринимаются такие жесткие меры. А сейчас ребята, уже уходя на службу, точно знают, что можно делать, что нельзя делать и какие будут последствия их поступков. Вот эта правовая часть, информационно-разъяснительная часть, она значительно снизила нагрузку на нас, как на людей, которые работают с нашими военнослужащими по призыву и в период прохождения ими службы. Конфликтные ситуации, конечно, бывают. Конфликтные ситуации. А иногда бывает, что в отношении наших ребят возбуждаются уголовные дела, либо составляется материал о возбуждении, либо уголовного дела, либо административного наказания, применение административного наказания. В этом случае мы постоянно наших ребят ведем, помогаем им по необходимости, вместе с родителями подключаемся, и учитывая, что у нас большой опыт разрешения таких дел, и есть связи, знакомства, и есть, как уже отмечалось, и опыт, это позволяет нам в большинстве случаев ребят выводить из-под уголовной ответственности, а не рушить им судьбы, чтобы они, в принципе, вернулись домой и дальше могли поступать в высшие военные учебные заведения, устраиваться на работу в силовые структуры, правоохранительные органы. А вся наша задача состоит в том, чтобы ребята вернулись домой, и те, которые имеют склонность к военной службе, чтобы они именно этот путь выбрали. У нас много сейчас ребят уходят в военное училище учиться. А часть ребят, которых, что самое интересное, те подопечные, которые попадали под уголовное преследование, которым мы помогали, они при возвращении, наоборот, как бы не отнекиваются от военной службы, а идут, и они служат, несколько наших ребят подопечных служат вот в национальных воинских подразделениях. Сами добровольно пришли, устроились. Некоторые из них сегодня выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.
1: Собственно, опыт, конечно, безусловно, взаимоотношения со своими товарищами, с командирами, непосредственное отношение к воинской службе. Ну, это много значит, безусловно. Вот вы упомянули о сотрудничестве с отдельными, с другими регионами нашими. Вы имели в виду именно вот при решении вот каких-то конфликтных ситуаций, или все-таки вот есть и другие вопросы, которые вы вместе с ними решаете?
0: Нет. Не только конфликтные ситуации. Те регионы, где проходят службы наши призывники из Чеченской Республики, в первую очередь это Республика Крым. Очень много наших ребят там находится. Мы знаем, что есть оборона, линия обороны Крыма. Часть ребят находится в казарменных условиях, часть ребят находится в полевых условиях. И там много возникает таких бытовых вопросов, связанных с оказанием медицинской помощи. Там адаптация к самим полевым условиям, особенно в зимний период. В этом случае наши коллеги, офицеры России по Республике Крым, очень тесно с нами сотрудничают. У нас не бывает возможности каждый день туда ездить. Мы осуществляем такие выезды для встреч с командирами и с нашими военнослужащими. Но по каждой конфликтной ситуации мы этого делать не в состоянии. Поэтому очень тесно с нами работает представительство главы Чеченской Республики в Республике Крым и офицер России по Республике Крым. Такие же тесные у нас взаимоотношения с Ярославской областью. Вот в последний год-два много ребят из нашей республики призываются в Центральный военный округ. Ну и там тоже попадают ребята на объекты по защите государственной границы. Вначале они формировались на территории Ярославской области, Калужской области. Там с нашими региональными представителями офицеров России и с представителями главы Чеченской Республики в этих регионах у нас очень тесные взаимоотношения. Буквально сегодня мы решаем конфликтную ситуацию, связанную с одним из наших военнослужащих. И бывают еще вопросы не просто конфликта, а правового характера. Ребята принимают участие в мероприятиях по защите государственной границы. Им полагаются льготы, определенные выплаты, выдача ветеранских удостоверений, наградные материалы. Бывает, что наши ребята сбивают беспилотные летательные аппараты. Они находятся на выносных постах наблюдения. И тот, кто заслуживает награду, он должен быть награжден. А мы понимаем, что в военных условиях, в условиях проведения специальной военной операции, не всегда штабы подразделений акцентировать на это внимание. Но мы стараемся по каждому случаю, чтобы вклад наших ребят был отмечен. И если им полагаются какие-то выплаты, обязательно, чтобы эти выплаты были. И если кто-то нуждается в медицинской помощи, чтобы эта помощь была оказана.
1: Мола, вы наверняка не оставляете за пределами своего внимания и ветеранов, наверное, боевых действий, вот начиная, наверное, с войн прошлых лет, ну, и кончая конфликтами последнего времени, как с ними работа ведется.
0: Ну, учитывая, что офицеры России — это сами ветераны, у нас есть ветераны Афганистана, у нас есть ветераны Сирии, ветераны контртеррористической операции на Кавказе, ветераны Карабаха. Сейчас ветераны специальной военной операции входят в состав нашей организации. Все, что в наших силах. Ну, в первую очередь, это правовая консультационная помощь, разъяснительная работа. Это взаимодействие с ассоциацией ветеранов СВО. Такая организация у нас в республике создана. Мы на этапе формирования этой организации помогали им в становлении, при юридическом оформлении этой организации, помогали им в разъяснении направления работы. Это и проведение таких патриотических мероприятий, это и проведение творческих мероприятий, это оказание правовой идеи юридической помощи, участие в различных грантовых конкурсах. То есть все направления деятельности мы им показали, рассказали, принимали участие. Сейчас ребята сами вышли в свободное плавание. То есть имеют опыт работы в данных направлениях.
1: Ну, безусловно, ваша организация, это, слушай, наверное, я без преувеличения, одно из основ, наверное, консолидации общества, безусловно, и его идеологического воспитания вот в современных очень сложных условиях. Ну, и это, как мы понимаем, первостепенная, наверное, задача именно в наш период, когда практически мы столкнулись с тем, что оказались чуть ли не в кольце наших идеологических противников. Офицеры, ну, скажу прямо, это, наверное, особая такая каста людей с таким повышенным чувством долга и ответственности и перед государством, и перед народом. Но эти черты, наверное, предписывают вам находиться, действительно строго предписывают вам находиться в первых рядах решения задач, в решении задач, стоящих и перед государством, и перед обществом. И, по сути дела, наверное, ответственность перед подрастающим поколением, это много значит. Огромное вам спасибо за ту работу, которую вы делаете. Я думаю, наши радиослушатели с готовностью присоединятся к моим словам благодарности, потому что, в принципе, те семьи, в которых растут молодые люди, они, безусловно, всегда будут озабочены их судьбами, их поведением, их идеологическим, нравственным, наверное, портретом. И, естественно, от непредвиденных ситуаций никто не застрахован. И решение таких проблем, которые могут возникнуть, допустим, при прохождении воинской службы, безусловно, наверное, находится в сфере, наверное, особого внимания родителей. И то, что вы им помогаете, это, конечно, заслуживает огромной благодарности. Спасибо вам за вашу работу. Отдельное спасибо за то, что вы, наверное, все-таки многим нашим радиослушателям, которые просто не в курсе, может быть, вашей работы, все-таки даете определенную наводку, кому обращаться за помощью в случае там возникновения каких-то ситуаций и так далее. Огромное вам спасибо за сегодняшнюю беседу. Удачи вам. Всего доброго.
0: Спасибо, Муса. Я чуть-чуть дополню.
1: Да, конечно.
0: У нас есть номер телефона доверия, он есть практически у всех ребят. У нас есть группы в социальных сетях, группы ребят, которые служат, и там же находятся ребята, которые уже отслужили, то есть они могут также помогать советами тем, кто сейчас проходит службу. Сейчас совместно с Республиканским военным комиссариатом мы готовим командировку в Подмосковье, куда призываются большинство наших ребят сейчас, в этом году, в частности, и в Курскую, Белгородскую области, где ребята находятся в полевых условиях. Самая первая задача наша, чтобы документально все было оформлено в отношении каждого военнослужащего, чтобы в отношении в них были составлены соответствующие документы, производились выплаты, и чтобы им по полной мере восстанавливались необходимые льготы. Сейчас мы отрабатываем вместе с нашими представительствами в Белгородской области, с нашим военным комиссариатом маршруты поездки по воинским частям в Подмосковье и по тем точкам дислокации наших ребят в Курской, Белгородской области и в приграничных районах России. Мы это рассказываем для того, чтобы родители понимали, что ребята не брошены. Постоянно наблюдаем за ними, постоянно командиры в курсе, что, не дай бог, если в отношении нашего военнослужащего будут или нарушены их права, или предприняты какие-то незаконные действия, мы будем моментально на все это реагировать.
1: Спасибо вам.
2: Политика изнутри.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.